сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

этот день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп.

От тебя до ненависти шаг. Дай пройти мне его не спеша. Я устал про нас с тобой писать.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

холодно, дико. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать в

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуль,
0: мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь...

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

тебя вспоминаю. Нет, не часто, бывает. Да, еще вчера ты мне была такая родная.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» снизил цены на весь модельный ряд. Например, «Лада Гранта» теперь стоит от 780 тысяч рублей. Также есть скидки на «Ниву Тревел», «Ларгус», «Весту». На «Искру» скидок нет. Но есть нюанс. Дополнительные выгоды действуют при покупке в кредит, по трейд-ин или в лизинг. При покупке машины за наличные или без обмена покупка будет дороже. «Эволют» перевел кроссоверы «Айскай» на сборку по полному циклу. Сварка и окраска кузова теперь российская. Цена не изменилась — от 3 миллионов 515 тысяч рублей без учета скидок. Технические характеристики электрокроссовера не изменились, а вот защита кузова улучшилась благодаря антикору и оцинковке. К началу октября в России продали 1424 автомобиля «УМО». Большая часть — модель «УМО-5». В сентябре на учет встали 148 таких машин. Это клон китайского «ГАК Айон Вай Плюс». Собирают его на заводе «Москвич». А еще в сентябре зарегистрировали первый «УМО-8». Это гибрид. Недавно мы заметили странную вещь. Дорогих машин на улицах стало заметно больше, чем 10 лет назад. А эмоции они вызывают другие. Вместо «вот бы мне такую» все чаще мелькает мысль, сколько стоит ее обслуживать. Роскошь перестала быть редкостью. Все чаще люди завидуют не «Феррари», а возможности в пятницу вечером выключить телефон. Подробнее о том, почему дорогой автомобиль перестал быть символом успеха, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Время ведьм». В тренде на осень и зиму в этом году как классические модели сапог вроде ботфортов, ботильонов на невысоком каблуке и казаков, так и необычные варианты в спортивном и даже ведьминском стиле. Итак, о первых, о сапогах-ботфортах, закрывающих колено. Если раньше такая модель ассоциировалась скорее с вечерними образами, платье, пиджак и высокие сапоги на каблуке, то сейчас многие люксовые бренды предлагают носить ботфорты на повседневной основе, хоть с мини-юбками, хоть с облегающими джинсами. Разнообразие их фасонов тоже радует. Если хочешь создать более сексуальный образ на выход, можно выбрать узкую модель с острым мысом. Если же хочется вписать ботфорты в разные наряды, подойдут сапоги в жокейском стиле. Жесткое голенище, плоский ход, круглый или квадратный мыс. Вторая модель – сапоги по щиколотку. Это вневременный силуэт, с которым каждая девушка-миллениал знакомилась в своем 9-10 классе. Правда, если на тот момент в моде были ботильоны на высоком каблуке, то в последние годы дизайнеры все чаще выпускают модели на невысоком, тонком. Они хорошо сочетаются с деловыми костюмами, юбками и прямыми джинсами. Третья модель обуви на осень до середины икры. И снова это универсальная классика. Сапоги такой длины действительно подходят практически под любой образ и любой тип фигуры. А еще, пожалуй, обладают самым большим разнообразием силуэтов. В этом сезоне в моде расслабленный силуэт, когда кожа или замша собирается по ноге большими складками. Единственный нюанс – с этим силуэтом стоит быть осторожнее девушкам невысокого роста, так как он может визуально укорачивать длину ног. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как?

расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: У вас больничный есть?
2: Да, оформили в САНИС.
1: А он точно официальный?
2: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС, Мира 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные. Теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
8: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370 09.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5 20 09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Реклама на радио в Костомукше 370 09 звездный дом 6.

иногда может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебе.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах. Томцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Учебный центр «Перспектива» приглашает всех желающих освоить профессию парикмахер. Подробности по телефону 921-225-0303 и в офисе учебного центра. Костомукша, улица Первомайская, 12А.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Если сейчас спиннинг на озере вы предпочли пляжу в Хургаде, тогда мы идем к вам. Только собираясь сейчас за хищником, нужно помнить, что всякая рыба в холодной воде всегда несколько заторможена. Исключение – налим. Но при любой погоде хищники, особенно судаки, будут следовать за кормовой рыбешкой, как пастухи за стадом. Сейчас поздняя осень, и рыба явно не тянется к прохладным родникам. Кислорода ей и так хватает, а лишний раз мерзнуть ни к чему. Значит, и стады, и пастухи ищут где хоть немного теплее. Поэтому сейчас и надо учитывать своеобразие текущего момента.
3: Не клюет.
2: Рыба сейчас очень пассивна, поведение заторможено, и шевелиться лишний раз ей совсем не хочется. Чтобы не промахнуться, хищник старается делать бросок к жертве только наверняка. Поэтому и подача, и проводка любой спиннинговой приманки должны быть очень медленными. А для блесен так и вовсе на грани срыва их рабочей игры. А при ловле на мягкие пластиковые приманки вообще хорошо подавать их рыбе не на головке, а на офсетном крючке. Тогда падение приманки в толще воды будет медленным и близким к естественному. При твичинговой проводке воблера, сохраняя общий медленный ее темп, полезно периодически ускорять движение приманки. Иногда этот прием подталкивает хищника к атаке.
3: Хороша уха.
2: Чтобы кожа налима сама или не стала чистой и светлой, надо перед разделкой намазать ее кашицей из соли и золы, смешанных в равных количествах. Смыть кашицу надо через 10 минут. А вот солить рыбу в любом блюде лучше всего прямо перед ее приготовлением. Тогда она будет нежнее и вкуснее.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
1: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега. Не махай!

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии увеличили лимиты топлива. На всех АЗС «Роснефть» в республике водители теперь смогут заправить 92-й бензин в объеме до 50 литров. Об этом накануне сообщил глава Карелии. Он пояснил, что такое решение приняли по итогам договоренности правительства Карелии, регионального штаба и компании «Роснефть». Это станет очередным шагом в совместной работе по нормализации поставок топлива для жителей республики, подчеркнул глава Карелии. При этом помимо 92-го бензина на отдельных АЗС в Ледмозере, Качкаме, Пушном, Кондопоге, Питкеранте и Рускеала увеличены лимиты на 95-й бензин. Депутаты Костомукши нового созыва впервые проведут заседание. 15 октября состоится первая сессия Совета Костомукшского округа 5-го созыва. На повестке ряд важных, в том числе организационных вопросов. Необходимо будет выбрать председателя и заместителя председателя Совета, сформировать постоянные депутатские комиссии. Кроме того, городской парламент обсудит положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства и план приватизации муниципального имущества на будущий год. Сегодня завершается прием заявлений на программу «Земский учитель в Карелии». Напомню, он был продлен до 15 октября. Стать участником программы могут учителя в возрасте до 55 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Единовременная выплата земским учителям составляет 1 000 000 рублей. Для ее получения необходимо переехать на работу в село или город с населением менее 50 тысяч человек, трудоустроиться в школу на вакантную должность с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю и отработать на новом месте 5 лет. В республике определили кадастровую стоимость всех земельных участков. Минимущество Карелии выпустило соответствующий приказ. Документ от 29 сентября утвердил результаты определения кадастровой стоимости всех земельных участков на территории региона. Теперь в документе также прописаны средние значения удельных показателей кадастровой стоимости и средние взвешенные по площади значения удельных показателей для кадастровых кварталов населенных пунктов муниципальных районов. Приказ вступит в силу 9 ноября. Он размещен на официальном интернет-портале республики и на сайте Минимущества Карелии. На пилораме потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило 13 октября. На пилораме на шоссе Горняков в районе дома номер 151 пожар вспыхнул в 16:01. Прибывшие расчеты через 13 минут локализовали огонь. В ликвидации участвовали 15 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. В Костомукши пройдут добрые каникулы. С 26 по 30 октября Доброцентр запускают осеннюю смену для волонтеров и тех, кто хочет ими стать. Добрые каникулы – это 5 дней для личного роста, обучения, новые знакомства, эксперименты и заряд энергии от единомышленников. За это время участники смены смогут развить в себе полезные навыки, найти друзей по интересам и получить ценный опыт. Добрые каникулы пройдут в Доброцентре Костомукши на Антикайнина 13 по будням с 13 до 16:00. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Далее новости Каливальского района. В преддверии выходных в районном доме культуры пройдет вечер для любителей настольных игр. Так, в пятницу 16 октября в 18 часов вечера Дом культуры приглашает взрослых принять участие в захватывающей ролевой игре «Мафия» в компании единомышленников. Классическая игра проходит в комнате от 7 человек, но чем больше участников, тем сложнее интриги, тоньше блеф и азартнее расследование. Возрастное ограничение 18+. Предварительная запись обязательна. Этнокультурный центр Каливала-Тала возобновляет работу различных творческих объединений и клубов и приглашает жителей поселка присоединиться к движению. Уже сейчас можно стать частью театральной студии МКС, клуба любителей игры на пятиструнном кантеле, танцевальной группы Илан Хетки или мастерицы клуба «Ухтинские провидцы». Волонтерское движение ВЕПА приглашают в свои ряды неравнодушных жителей Каливалы. Кроме того, в ближайшее время, отмечают организаторы, заработает творческая мастерская по проведению мастер-классов. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день без осадков, плюс 5, плюс 7 градусов, ветер южный порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурно, слабый дождь, плюс 7, плюс 10 градусов, ветер ожидается юго-западный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Колевало сегодня пасмурный день без осадков, плюс 6, плюс 8 градусов, ветер южный порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Колевале будет облачно и дождливо, до 9 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Колевале будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове.

0: подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове», шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12.
2: Радио Десерт. Мы угощаем.
3: Прекрасного настроения желаю всем тем, кто проводит этот день в компании с местным радио. Программа «Радио Десерт» стартовала. У микрофона Юлия Семихина. Ближайший час проведу у микрофона. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте.

Песни, поздравляйте родных и близких, передавайте приветы друзьям. Также вы всегда можете оставить заявку в нашей группе ВКонтакте «Костомукша Медиа» или же пишите на мобильный номер 911-402-2040.

Существует мнение, что в день рождения принято желать то, о чем все в мире люди мечтают. Уверена, здоровье нужно всем без исключения. Поэтому имениннице сегодняшнего дня Ольге Глушко буду желать крепкого здоровья, а еще простого женского счастья, чтобы любимые люди были рядом и радовались своими улыбками. С днем рождения, Оля!

Среди всех праздников, известных нам, один из самых нужных и важных – день рождения. Сегодня такой день у Ивана Бедина. И я спешу пожелать вам, Иван, любви, невероятного счастья и долголетия. Пусть в этот день рождения исполнится ваша самая заветная мечта.

Исполнение даже самых нереальных желаний, удачи и успеха во всех делах, ярких и позитивных эмоций желают коллеги Александру Братовскому. Пусть каждый день жизни будет наполнен радостью, улыбками и счастьем. Принимайте, Александр, музыкальный подарок от команды «Местного».

Следующий привет адресован Роману Петрогону, у которого сегодня тоже важный день рождения. В этот замечательный день желаю вам, Роман, веселого, солнечного.

0: Реклама на местном радио.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным.
2: Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция. Пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов.
5: Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
6: Откройте для себя «Спортландию». Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя «Спортландию».
7: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
7: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
9: Отлично.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
10: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
11: Еще один претендент на получение сладкой порции радиодесерта сегодня — Павел Волков. В этот день, Павел, не будем считать, сколько прожито лет, а просто пожелаем не болеть, не скучать и еще много лет дни рождения встречать, и желательно в компании любимых и родных людей.

Продолжаем поздравлять тех, у кого праздник здесь и сейчас. И следующая порция сладкого радиодесерта отправляется Юрию Голобородько. Принимайте поздравления, Юрий. Пусть все в жизни сложится, как задумано, и каждый день будет наполнен радостью и счастьем.

С годами только крепчать и совершенствоваться желаю, друзья, Виктору Козлову. Я присоединяюсь к поздравлениям, желаю с каждым днем свою мечту воплощать в реальность, свое слово превращать в действие, а важные цели в достижение. Здоровья, любви, жизненной силы и энергии вам, Виктор. А еще побольше улыбок.

Мчимся дальше, и в продолжении эфира с днем рождения буду поздравлять Светлану Кузнецову. Светочка, пусть этот день, день вашего рождения, запомнится ярким праздничным настроением, добрыми пожеланиями, чьей-то доброй улыбкой или просто красивой песней, услышанной где-то, например, на волнах местного радио.

Следующая порция радиодесерта «Стрелой летит» и на участок взрывных работ карельского катыша адресована она Виктору Растрыгину по случаю дня рождения. Желаю вам, Виктор, удачного и приятного дня. Пусть он принесет в вашу жизнь радость, успех и множество приятных эмоций, которые будут радовать душу. До следующего дня рождения!

бы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

продолжение эфира всяческих благ буду желать Ивану Рядовикову. Хочу пожелать, чтобы глаза ваши, Иван, светились от счастья. Жизнь была полна приятных сюрпризов и ярких эмоций. А рядом всегда были те, кто кружит теплом, самой искренней любовью и заботой.

Коллеги и друзья поздравляют Максима Филиппова с днем рождения, желают побольше счастья и поменьше печали. Пусть ветер на вашем пути, Максим, будет лишь только попутным. С днем рождения!

Александр Фокин, вас сегодня тоже не оставлю без приветов и поздравлений. Пусть сбываются, Александр, все ваши мечты и достигаются поставленные цели, а улыбки любимых и родных ежедневно согревают ваш мир.

0: Последний в этом музыкальном часе привет и поздравления, адресованные Алексею Хованову. В день рождения, Алексей, буду желать вам, чтобы жизнь была полна веселья, счастья и удивительных историй. Улыбайтесь и дарите счастье тем, кто рядом. Ну, а мне остается попрощаться. Всем прекрасного настроения, удачного продолжения дня и осени, полное приключений. С вами была Юлия Семихина. Пока-пока.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. УАЗ поднял цены на весь модельный ряд. Машины подорожали на 80 тысяч рублей. Патриот в базовой версии стоит теперь 2 миллиона 5 тысяч рублей. Подорожание затронуло и внедорожники, и коммерческие машины этого года выпуска. Напомним, цена обновленного Патриота с дизелем и новой коробкой передач пока не объявлена в продаже этой осенью. Спрос на Ниву Легенд с новым двигателем превысил ожидания. По заявлениям дилеров, машины разбирают охотнее прежней версии. Наибольшей популярностью пользуется комплектация Urban. На нее приходится треть продаж. Напомним, внедорожник получил другой мотор, обновленную подвеску, оцинкованный кузов и улучшенные тормоза. Но и цена выше. Россияне все чаще выбирают электромобили и гибриды. За 9 месяцев зарегистрировали 5177 новых машин этих классов. Это на 71% больше, чем год назад. Но интересно, что в сентябре спрос на гибриды резко просел, а на электромобили, наоборот, вырос. Впрочем, от объемов машин с ДВС цифры пока далеки. Недавно в России начались продажи Лиэл-6. Это младшая модель в семействе Лисян. Выглядит как уменьшенная копия старшей девятки. Внутри два больших экрана, проекционный дисплей на лобовом стекле и мягкие кресла с массажем. Гибридная установка выдает 408 лошадиных сил. Цена стартует с 8 миллионов 190 тысяч рублей. Подробнее о Лиэл-6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
3: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
5: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5 20 09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии увеличили лимиты топлива на всех АЗС «Роснефть». В республике водители теперь смогут заправить 92-й бензин в объеме до 50 литров. Об этом накануне сообщил глава Карелии. Он пояснил, что такое решение приняли по итогам договоренности правительства Карелии, регионального штаба и компании «Роснефть». Это станет очередным шагом в совместной работе по нормализации поставок топлива для жителей республики, подчеркнул глава Карелии. При этом помимо 92-го бензина на отдельных АЗС в Лидмозере, Качкаме, Пушном, Кондопоге, Питкеранте и Рускеала увеличены лимиты на 95-й бензин. Депутаты Костомукши нового созыва впервые проведут заседание. 15 октября состоится первая сессия Совета Костомукшского округа 5-го созыва. На повестке ряд важных, в том числе организационных вопросов. Необходимо будет выбрать председателя и заместителя председателя Совета, сформировать постоянные депутатские комиссии. Кроме того, городской парламент обсудит положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства и план приватизации муниципального имущества на будущий год. Сегодня завершается прием заявлений на программу «Земский учитель в Карелии». Напомню, он был продлен до 15 октября. Стать участником программы могут учителя в возрасте до 55 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Единовременная выплата земским учителям составляет 1 000 000 рублей. Для ее получения необходимо переехать на работу в село или город с населением менее 50 тысяч человек, трудоустроиться в школу на вакантную должность с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю и отработать на новом месте 5 лет. В республике определили кадастровую стоимость всех земельных участков. Минимущество Карелии выпустило соответствующий приказ. Документ от 29 сентября утвердил результаты определения кадастровой стоимости всех земельных участков на территории региона. Теперь в документе также прописаны средние значения удельных показателей кадастровой стоимости и средние взвешенные по площади значения удельных показателей для кадастровых кварталов населенных пунктов муниципальных районов. Приказ вступит в силу 9 ноября. Он размещен на официальном интернет-портале республики и на сайте Минимущества Карелии. На пилораме потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило 13 октября. На пилораме на шоссе Горняков в районе дома номер 151 пожар вспыхнул в 16:01. Прибывшие расчеты через 13 минут локализовали огонь. В ликвидации участвовали 15 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. В Костомукши пройдут добрые каникулы с 26 по 30 октября. Доброцентр запускают осеннюю смену для волонтеров и тех, кто хочет ими стать. Добрые каникулы – это 5 дней для личного роста, обучения, новые знакомства, эксперименты и заряд энергии от единомышленников. За это время участники смены смогут развить в себе полезные навыки, найти друзей по интересам и получить ценный опыт. Добрые каникулы пройдут в Доброцентре Костомукши на Антикайнина 13 по будням с 13 до 16:00. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день без осадков, плюс 5, плюс 7 градусов, ветер южный порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурно, слабый дождь, плюс 7, плюс 10 градусов, ветер ожидается юго-западный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах. Солнцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Лучший способ согреться – бег.
3: И сколько бегать?
2: До магазина «Сила» и обратно.
4: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «В сторону Гэтсби». Наряды в стиле 20-х и 30-х годов прошлого столетия стали трендом этой осенью. Актуальными оказались вещи эпохи ар-деко, которая описана в романе американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Сегодня многие модные бренды возрождают подобную эстетику в своих коллекциях. Среди представителей этого тренда асимметричные блузки из струящейся ткани, оформленные бахромой, бархатные пальто и шелковые ночные рубашки с завязками на плечах, кружевами и глубоким V-образным вырезом. Также к этой эстетике подходят бархатные брюки с высокой посадкой, объемным силуэтом в бедрах, складками за щипами и зауженными снизу укороченными штанинами, а еще атласные платья с бахромой и поясом-шнуром с кисточками. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Риги». На ботине. В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Программа на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Весь город на одной волне.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии увеличили лимиты топлива на всех АЗС «Роснефть». В республике водители теперь смогут заправить 92-й бензин в объеме до 50 литров. Об этом накануне сообщил глава Карелии. Он пояснил, что такое решение приняли по итогам договоренности правительства Карелии, регионального штаба и компании «Роснефть». Это станет очередным шагом в совместной работе по нормализации поставок топлива для жителей республики, подчеркнул глава Карелии. При этом помимо 92-го бензина на отдельных АЗС в Ледмозере, Качкаме, Пушном, Кондопоге, Питкеранте и Рускеала увеличены и лимиты на 95-й бензин. Депутаты Костомукши нового созыва впервые проведут заседание. 15 октября состоится первая сессия Совета Костомукшского округа 5-го созыва. На повестке ряд важных, в том числе организационных вопросов. Необходимо будет выбрать председателя и заместителя председателя Совета, сформировать постоянные депутатские комиссии. Кроме того, городской парламент обсудит положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства и план приватизации муниципального имущества на будущий год. Сегодня завершается прием заявлений на программу «Земский учитель в Карелии». Напомню, он был продлен до 15 октября. Стать участником программы могут учителя в возрасте до 55 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Единовременная выплата земским учителям составляет 1 000 000 рублей. Для ее получения необходимо переехать на работу в село или город с населением менее 50 тысяч человек, трудоустроиться в школу на вакантную должность с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю и отработать на новом месте 5 лет. В республике определили кадастровую стоимость всех земельных участков. Минимущество Карелии выпустило соответствующий приказ. Документ от 29 сентября утвердил результаты определения кадастровой стоимости всех земельных участков на территории региона. Теперь в документе также прописаны средние значения удельных показателей кадастровой стоимости и средние взвешенные по площади значения удельных показателей для кадастровых кварталов населенных пунктов муниципальных районов. Приказ вступит в силу 9 ноября. Он размещен на официальном интернет-портале республики и на сайте Минимущества Карелии. На пилораме потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило 13 октября. На пилораме на шоссе Горняков в районе дома номер 151 пожар вспыхнул в 16:01. Прибывшие расчеты через 13 минут локализовали огонь. В ликвидации участвовали 15 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. В Костомукши пройдут добрые каникулы. С 26 по 30 октября доброцентры запускают осеннюю смену для волонтеров и тех, кто хочет ими стать. Добрые каникулы – это 5 дней для личного роста, обучения, новые знакомства, эксперименты и заряд энергии от единомышленников. За это время участники смены смогут развить в себе полезные навыки, найти друзей по интересам и получить ценный опыт. Добрые каникулы пройдут в доброцентре Костомукши на Антиканина 13 по будням с 13 до 16:00. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукши Растамукши пасмурный день без осадков, плюс 5, плюс 7 градусов, ветер южный порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурно, слабый дождь, плюс 7, плюс 10 градусов, ветер ожидается юго-западный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска, магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370 09.

0: Купи снегоуборщик «Вилартек» в сети магазинов «Сила» в период с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года и получи гарантированный подарок. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. И Бабаканов Андрей Олегович, Игранит 34-100-103-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Всем настроенным на 104 классного завершения рабочего четверга. Сегодня небесная канцелярия вновь вернула в наши с вами края осень. От снега почти не осталось и следа. В общем, с такими погодами точно не заскучаешь. Давайте мы в ближайший час с вами скучать не будем. Проживем остаток рабочего дня в бодром предпятничном темпе и непременно с улыбкой. Еще не вечер на местном радио. Зовут меня Катя Бажова. За пультом Даниил Бриллиантов. Здравствуйте.

Эфирный час у нас ближайший, друзья, будет теплым и насыщенным. Расскажу о ноу-хау сотрудников управления транспорта, о необычном интенсиве, который пройдет в Костомукше уже на следующей неделе. Также узнаете, как и о конкурсе на лучшее название катка, ледового катка в Костомукше. Этот конкурс уже стартовал, все подробности совсем скоро, но и у нас в эфире без конкурсов в этом часе, конечно же, не обойдется. Подарим сегодня мы традиционные наши вкусные подарки. Это ведерко крылышек от папы Ромы и какая-то вкуснятина от Суши Биг, что именно совсем скоро тоже расскажу. Наши контакты пока запоминайте и записывайте, если нужно. 911-402-2040 – это наш мобильный номер. Также можно присылать сообщения в МАКС и телефон прямого эфира 37027.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Учебный центр «Перспектива» приглашает всех желающих освоить профессию парикмахер. Подробности по телефону 921-225-0303 и в офисе учебного центра. Костомукша, улица Первомайская, 12А.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Сотрудники управления транспорта нашли применение авиационной техники на производстве и научились своими силами восстанавливать ее сложные детали. Стартер, генератор и двигатель реактивной установки очищают вагоны мощным воздухом потоком перед подгрузкой катышей. Раньше эту работу делали всегда вручную, а сегодня двигатели, когда-то стоявшие на самолетах, помогают сотрудникам на железной дороге. Так вот, в обслуживании каждой из двух установок участвуют 4 стартер-генератора сразу, запчасти на них дорогие, поэтому и затраты были высокими. Бывало, что оборудование приходилось закупать по 3-4 раза за год. Чтобы сэкономить бюджет, команда управления транспорта решила восстановить подобные агрегаты самостоятельно. В итоге все получилось. Авторы этой идеи – бригадиры локомотивной службы Иван Стражинский и Александр Байбородов, а также мастер по механизации Александр Сковородкин. Благодаря внедрению их предложения, новый генератор в этом году комбинату закупать не пришлось.

В этой рубрике сегодня познакомим вас кратко с Александром Сулимовым, менеджером по развитию рудоуправления Карельского Акатыша. В Северстале Александр работает почти 6 лет, и его карьера – отличный пример роста внутри компании. Начинал Александр Сулимов с перегона большегрузных карьерных самосвалов, а позже стал водителем. Сначала управлял машинами на 90 тонн, а затем полноценными большегрузами грузоподъемностью 240 тонн. Далее он решил выучиться горному делу и уже со второго курса выходил на замену специалисту по сверхкрупногабаритным шинам на карьерной технике. Там он занимался продлением срока службы. При этом Александр активно участвовал в фабрике идей. Только по подтвержденным эффектам его проекты сэкономили компании порядка 130 миллионов рублей. Такую активность заметили в бизнес-системе Северстали. И уже более 2 лет Александр работает менеджером по развитию в проектном офисе. Сейчас он параллельно получает высшее образование по специальности производственный менеджмент. Также Александр стал участником нескольких экспертных сообществ, а недавно и амбассадором генеративного искусственного интеллекта в компании. Из значимых достижений Александра звание «Лучший работник» ему присвоили его на церемонии сплав поколений в Череповце 4 года назад, а во время работы на производстве Александр не раз получал грамоты за добросовестный труд и преданность делу и даже был занесен на доску почета подразделения.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: сильное звено.
1: Жители Костомукша приглашают поделиться идеями, как сделать город интереснее и удобнее. С 20 по 23 октября в центре «Среда» пройдет очный интенсив проекта «Творчество регионов. Школа преобразования современного города». Участие в таком мероприятии абсолютно бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Ссылку на нее можно найти в официальном паблике Карельского Акатыша ВКонтакте. Организаторы при этом поясняют, что присоединиться к этому интенсиву можно как с уже сформированной идеей, так и без нее. Если идея есть, эксперты помогут вам ее проверить, доработать. Если пока подобной идеи нет, интенсив поможет найти эту идею через исследование города, его сообществ, ресурсов и особенностей. Ну и чтобы вы понимали, как будет проходить интенсив, продлится он 4 дня. И предполагается, что за это время участники определят, на какой реальный запрос жителей отвечает их идея. Сумеют составить карту сообществ, партнеров и ресурсов Костомукша. Разберутся, для кого создается инициатива и как проверить, действительно ли она нужна. Попробуют также участники использовать локальную идентичность, особенности городской среды и северного контекста как ресурс для проекта. Кроме того, соберут на интенсиве проектную модель, это цели, аудитория, партнеры, первые шаги и, возможно, источники поддержки. Кроме того, на интенсиве пройдут стресс-тест идеи, получат обратную связь от экспертов, ну и на финальной pitch-сессии представят проект перед специалистами в сфере культуры, туризма и городской среды. В итоге каждый участник интенсива уйдет не только с новыми знаниями, но и с доработанной проектной идеей и пониманием, что можно начать делать уже после этого интенсива. Я добавлю, что программа «Творчество регионов. Школа преобразования современного города» реализуется благотворительным фондом «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» и президентского фонда культурных инициатив.

0: Спортивная жизнь.
1: Друзья мои, напомню, что в Костромукше очень скоро, наконец, откроется новый крытый ледовый каток, и пора придумать для нового места подходящее название. Этим вопросом плотно озаботились хоккеисты нашего города. И буквально сегодня или накануне вечером в паблике хоккейного клуба «Рыси» стартовал опрос на тему, какое же название можно катку придумать, желательно название уникальное. И подчеркну, что это не просто опрос, это конкурс, так его видят организаторы, конкурс на лучшее имя для будущего катка. Как в этом конкурсе принять участие? Кстати, может это сделать каждый из вас, каждый житель города, те, у кого есть соцсети, и кто готов вступить или просто не вступить, а хотя бы войти в группу хоккейного клуба «Рыси», увидеть там пост с этим конкурсом. Под этим постом необходимо написать свой вариант в комментариях в группе «Рыси» ВКонтакте, так называется группа «Рыси». Далее необходимо, если вы не хотите свое название предлагать, можете просто лайкнуть те названия, которые вам понравились из предложенных нашими жителями города. Ну и через две недели с сегодняшнего дня, если мы считаем, это будет конец октября, через две недели эксперты отберут топ-5 вариантов, набравших наибольшее количество лайков в группе хоккейного клуба «Рыси». И вот эти 5 самых лучших вариантов, самых залайканных, вынесут на итоговое голосование, итоговое обсуждение в той же самой группе. Хоккейный клуб «Рыси», подчеркну, так называется группа. И тот вариант, который победит от группы, будет предложен в итоге на городской конкурс названий. Вот так это будет все проходить пока вот в таком формате. Приз победителю обещают хоккеисты. Это фирменная шайба хоккейного клуба «Рысь» и «Рафаэлла». То есть тут могут поучаствовать как женщины, так и мужчины. И тем будет приятно. Кстати, «Рысь» рассчитывают, что имя нового катка будет таким же крутым, как и их игра на ледовом поле. И, между прочим, уже есть первый вариант у самих хоккеистов. Они предложили свой вариант «Талверанта». Переводится как «Зимний берег». И «Рыси» уверены, что вот этот вариант созвучен с названием бассейна, который, напомню, расположен рядом с катком, и он называется «Синеранта». Предлагайте свои варианты. Группа «Хоккейный клуб «Рыси» ВКонтакте.

0: Реклама на местном радио.
1: У вас больничный есть?
2: Да, оформили в САНИС.
1: А он точно официальный?
2: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС. Мира 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
5: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: И, конечно же, не только шаверма, друзья, но и вкусная картошечка, и курочка, и те самые горячие сочные крылышки под хрустящей корочкой, которые, мне кажется, в такую сырую погоду придутся, во-первых, как нельзя кстати, ну а после сложного рабочего дня выглядят они еще и как очень удачная альтернатива долгому топтанию на кухне. Итак, друзья мои, на кону у нас прямо сейчас любимые вами крылышки от Папа Ромы, и чтобы их сегодня заполучить, и они оказались именно на вашем столе, вам придется немного усилий все-таки приложить. У нас для вас имеется горячий хит, в котором мы поджарили одно слово. Вам же, друзья, нужно понять, какое слово именно мы от вас спрятали. Ваши версии традиционно мы ловим в СМС или в МАКС на номер 911-402-2040. Задание у нас на сегодня готово. Хит имеется. Внимание, слушаем.

Вот такое вот задание неожиданное, наверное, не очень-то простое, но я в вас верю, друзья мои. 911-402-2040. Какое слово мы покрыли сегодня жареной корочкой? Пишите.

Итак, друзья, у нас в разгаре розыгрыш целого ведерка крылышек от папы Ромы. Чтобы это ведерко заполучить, необходимо было узнать, какое же слово мы сегодня от вас спрятали в одном горячем хите. Давайте еще разочек послушаем задание.

0: Итак, что ожидает на губах? Сейчас, друзья, будем выяснять. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Настя.
0: Настя, очень приятно. Итак, Настя, скажите нам всем громко, какое же слово мы сегодня, на ваш взгляд, спрятали от всех?
1: Слезы.
0: Слезы. А давайте проверим, Настя.

0: Абсолютно верно, Настя. Еще, наверное, назовете, кто же поет эту песню.
1: Ваня Дмитриенко.
0: Ваня Дмитриенко, конечно же. Все в точку, Настя, поздравляю вас, крылышки ваши. Но вот смотрите, тут в песне про слезы, про все такое, с неба сегодня тоже что-то капает, уже второй день льет. Вам какая больше погода по душе? Вот то, что было несколько дней назад, холодновато, но беленько, или все-таки, как сейчас, тепло, но сыро?
1: Наверное, лучше, чтобы тепло и сыро.
0: Тепло и сыро, вы за этот вариант. Пусть капают слезы с неба, мы как-нибудь это переживем осенью, да?
1: Ну да.
0: Ну а когда еще рядышком в руках целая ведерко крылышек, уж точно никакая непогода не страшна. Согласитесь, Настя?
1: Ну да.
0: Крылышки ваши, я вас с этим поздравляю. Оставайтесь на связи, пожалуйста, за эфиром. Вам все подробно расскажу.

0: Еще кусочек.
1: Знакомые позывные, я думаю, друзья, вы делаете уже прямо сейчас громче, чтобы узнать, какой же приз мы сегодня разыграем от наших партнеров от Суши Биг. Сегодня тоже вкуснятина вас ждет. Сегодня шаверма от шефа с куриной грудкой у нас будет на кону. Особенная шаверма для особенных слушателей местного радио. Итак, напомню вам о том, как же мы будем проводить наш розыгрыш. Мы вновь сегодня с вами перенесемся в один из периодов недавнего прошлого, это будет какой-то год 21-го столетия. Ваша задача определить, в какой именно год мы перенеслись. Ну и чтобы вам было немножечко полегче, конечно же, я вам подготовила пару подсказок. Это подсказки кулинарные, гастрономические. Я вам буду рассказывать о рекордах, которые были поставлены в тот самый год. Ну и еще одна подсказка будет музыкальная. Вы услышите фрагмент хита из того же самого года, в который мы с вами сегодня нырнули. Вы слушаете все мои подсказки. Очень внимательно. И далее на наш мобильный номер 911-402-2040 пишите нам 4 цифры. Это будет тот самый год, в который, на ваш взгляд, мы сегодня оказались. Итак, подсказки сегодня следующие. Для начала кулинарные. В Москве компания «Макфа» в том году испекла и сложила стопку из 12 716 блинов. Вот такой вот был поставлен рекорд. Вы только вдумайтесь, 12 тысяч блинов испечь. Ну ладно, далее переносимся мы в Миннесоту. Там в том же самом году, но в сентябре месяце, фермер Кристофер Коэли вырастил морковку, которая весила 10 килограммов 170 граммов. Одна морковь весом 10 килограммов. Только представьте этот размер. Ну и в том же самом году у группы «Две Маши» вышел один из самых ярких их хитов. Фрагмент мы услышим прямо сейчас. Внимание!

0: Итак, друзья, тому, кто вспомнит, в каком же году мы с вами начали отжигать под песню «Босая», сегодня достанется, кто делает это быстро, тому достанется шаверма от шефа, от наших партнеров, от кафе «Суши Биг». Внимание, 911-402-2040. На этот номер мы ждем вашей версии, в каком году мы с вами оказались.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

0: Итак, друзья, мы сегодня с вами перенеслись в некий год из недавнего, сразу скажу, из недавнего прошлого. В этом году в Миннесоте вырвали из земли огромную морковку весом более 10 килограммов, а в Москве испекли более 12 тысяч блинов. Вот такая вот стопочка там оказалась. И в том же самом году у группы «Две Маши» вышел хит «Босая». Когда же все это случилось? Давайте сейчас выясним. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Любовь.
0: Любовь, очень приятно. Любовь, в каком же году все это происходило? Давайте громко всем расскажем.
1: В 2017-м.
0: В 2017-м, да, абсолютно верно. Как вы вспомнили именно этот временной промежуток, Люба?
1: Ну, я могла бы сейчас, конечно, сказать, что я в Москве ела блины.
0: Те самые из 12 тысяч.
1: Но я не буду врать, я скажу, что я честно пальцем в небо.
0: Пальцем в небо. Ну, не прогадали, палец у вас очень меткий оказался, Любовь. А что у вас в жизни хорошего в 2017 году происходило? Традиционно спрашиваю и жду, что интересненькое что-нибудь расскажете.
1: Так, что было в 2017 году?
0: Не так-то давно это было, на самом деле. Сколько? 7, 9, 9 лет назад?
1: 9 лет назад, в 2017 году. Путешествовали мы много.
0: Куда съездили?
1: Нет, я вот не помню сейчас в 2017 году именно куда мы ездили. Как-то мы по России катались. Вот.
0: Как-то по России?
1: По-моему, а на Черноморье, да, вот мы ездили в Сочи.
0: Такой у вас был вояж по морскому побережью. Ну, приятные впечатления, конечно же, наверное, да, Люба?
1: Ну, отдыхать-то не
0: отдыхать всегда хорошо и всегда не работать. Абсолютно поддерживаю и надеюсь, что хорошенько отдохнете вы кафе «Суши Биг» и воспользуйтесь и насладитесь там шавермой от шефа. Она ваша. Я вас поздравляю. Оставайтесь на связи.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
3: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
4: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
5: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну вот, друзья, пятница на расстоянии вытянутой руки, несколько часов и снова здравствуйте. Мы ждем вас с пятничным настроением завтра на 104 ровно в 17 часов. Друзья, всем пока, отдыхайте.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии увеличили лимиты топлива на всех АЗС «Роснефть». В республике водители теперь смогут заправить 92-й бензин в объеме до 50 литров. Об этом накануне сообщил глава Карелии. Он пояснил, что такое решение приняли по итогам договоренности правительства Карелии, регионального штаба и компании «Роснефть». Это станет очередным шагом в совместной работе по нормализации поставок топлива для жителей республики, подчеркнул глава Карелии. При этом помимо 92-го бензина на отдельных АЗС в Ледмозере, Качкаме, Пушном, Кондопоге, Питкеранте и Рускеала увеличены и лимиты на 95-й бензин. Депутаты Костомукши нового созыва впервые проведут заседание. 15 октября состоится первая сессия Совета Костомукшского округа 5-го созыва. На повестке ряд важных, в том числе организационных вопросов. Необходимо будет выбрать председателя и заместителя председателя Совета, сформировать постоянные депутатские комиссии. Кроме того, городской парламент обсудит положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства и план приватизации муниципального имущества на будущий год. Сегодня завершается прием заявлений на программу «Земский учитель в Карелии». Напомню, он был продлен до 15 октября. Стать участником программы могут учителя в возрасте до 55 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Единовременная выплата земским учителям составляет 1 000 000 рублей. Для ее получения необходимо переехать на работу в село или город с населением менее 50 тысяч человек, трудоустроиться в школу на вакантную должность с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю и отработать на новом месте 5 лет. В республике определили кадастровую стоимость всех земельных участков. Минимущество Карелии выпустило соответствующий приказ. Документ от 29 сентября утвердил результаты определения кадастровой стоимости всех земельных участков на территории региона. Теперь в документе также прописаны средние значения удельных показателей кадастровой стоимости и средние взвешенные по площади значения удельных показателей для кадастровых кварталов населенных пунктов муниципальных районов. Приказ вступит в силу 9 ноября. Он размещен на официальном интернет-портале республики и на сайте Минимущества Карелии. На пилораме потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило 13 октября. На пилораме на шоссе Горняков в районе дома номер 151 пожар вспыхнул в 16:01. Прибывшие расчеты через 13 минут локализовали огонь. В ликвидации участвовали 15 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. В Костомукши пройдут добрые каникулы. С 26 по 30 октября Доброцентр запускают осеннюю смену для волонтеров и тех, кто хочет ими стать. Добрые каникулы – это 5 дней для личного роста, обучения, новые знакомства, эксперименты и заряд энергии от единомышленников. За это время участники смены смогут развить в себе полезные навыки, найти друзей по интересам и получить ценный опыт. Добрые каникулы пройдут в Доброцентре Костомукши на Антикайнина 13 по будням с 13 до 16:00. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукши стомокший пасмурный день без осадков, плюс 5, плюс 7 градусов, ветер южный порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет пасмурно, слабый дождь, плюс 7, плюс 10 градусов, ветер ожидается юго-западный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах. Легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Добавьте ярких красок в свою осень. Приходите за ювелирными украшениями на любой, даже самый искушенный вкус в салон «Золото». Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работы. Работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка, а предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные. Теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чин-чинарем. Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
1: Если сейчас спиннинг на озере вы предпочли пляжу в Хургаде, тогда мы идем к вам. Только собираясь сейчас за хищником, нужно помнить, что всякая рыба в холодной воде всегда несколько заторможена. Исключение – налим. Но при любой погоде хищники, особенно судаки, будут следовать за кормовой рыбешкой, как пастухи за стадом. Сейчас поздняя осень, и рыба явно не тянется к прохладным родникам. Кислорода ей и так хватает, а лишний раз мерзнуть ни к чему. Значит, и стады, и пастухи ищут где хоть немного теплее. Поэтому сейчас и надо учитывать своеобразие текущего момента.
0: Не клюет.
1: Рыба сейчас очень пассивна, поведение заторможено, и шевелиться лишний раз ей совсем не хочется. Чтобы не промахнуться, хищник старается делать бросок к жертве только наверняка. Поэтому и подача, и проводка любой спиннинговой приманки должны быть очень медленными. А для блесен так и вовсе на грани срыва их рабочей игры. А при ловле на мягкие пластиковые приманки вообще хорошо подавать их рыбе не на головке, а на офсетном крючке. Тогда падение приманки в толще воды будет медленным и близким к естественному. При твичинговой проводке воблера, сохраняя общий медленный ее темп, полезно периодически ускорять движение приманки. Иногда этот прием подталкивает хищника к атаке.
0: Хороша уха.
1: Чтобы кожа налима сама или не стала чистой и светлой, надо перед разделкой намазать ее кашицей из соли и золы, смешанных в равных количествах. Смыть кашицу надо через 10 минут. А вот солить рыбу в любом блюде лучше всего прямо перед ее приготовлением. Тогда она будет нежнее и вкуснее.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
4: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт.

0: плане, как будто я астронавтик.
1: Реклама на местном радио.
2: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «В сторону Гэтсби». Наряды в стиле 20-х и 30-х годов прошлого столетия стали трендом этой осенью. Актуальными оказались вещи эпохи ар-деко, которая описана в романе американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Сегодня многие модные бренды возрождают подобную эстетику в своих коллекциях. Среди представителей этого тренда асимметричные блузки из струящейся ткани, оформленные бахромой, бархатные пальто и шелковые ночные рубашки с завязками на плечах, кружевами и глубоким V-образным вырезом. Также к этой эстетике подходят бархатные брюки с высокой посадкой, объемным силуэтом в бедрах, складками-защипами и зауженными снизу укороченными штанинами. А еще атласные платья с бахромой и поясом-шнуром с кисточками. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах. Легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Добавьте ярких красок в свою осень. Приходите за ювелирными украшениями на любой, даже самый искушенный вкус, в салон «Золото». Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Комсервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка, предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-8-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: не увижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал, да и в этом уже нету толку. Пусть тебя привозят вокзалы.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. УАЗ поднял цены на весь модельный ряд. Машины подорожали на 80 тысяч рублей. Патриот в базовой версии стоит теперь 2 миллиона 5 тысяч рублей. Подорожание затронуло и внедорожники, и коммерческие машины этого года выпуска. Напомним, цена обновленного Патриота с дизелем и новой коробкой передач пока не объявлена в продаже этой осенью. Спрос на Ниву Легенд с новым двигателем превысил ожидания. По заявлениям дилеров, машины разбирают охотнее прежней версии. Наибольшей популярностью пользуется комплектация Urban. На нее приходится треть продаж. Напомним, внедорожник получил другой мотор, обновленную подвеску, оцинкованный кузов и улучшенные тормоза. Но и цена выше. Россияне все чаще выбирают электромобили и гибриды. За 9 месяцев зарегистрировали 5177 новых машин этих классов. Это на 71% больше, чем год назад. Но интересно, что в сентябре спрос на гибриды резко просел, а на электромобили, наоборот, вырос. Впрочем, от объемов машин с ДВС цифры пока далеки. Недавно в России начались продажи Лиэл-6. Это младшая модель в семействе Лисян. Выглядит как уменьшенная копия старшей девятки. Внутри два больших экрана, проекционный дисплей на лобовом стекле и мягкие кресла с массажем. Гибридная установка выдает 408 лошадиных сил. Цена стартует с 8 миллионов 190 тысяч рублей. Подробнее о Лиэл-6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
3: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом, рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, раз.

казалось, что у жизни нет вопросов. Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Осень – не время для хандры.
1: Местное радио.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Она хочет забыться.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.